0: Sigue nuestras redes sociales en Instagram, arroba Radio Ruta Norte.
1: Почувствовал, как гигантский...